0: ошибся, блин.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 14 июля, днем в Омске без осадков и плюс 24. Вечером возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
4: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Это не шутки.
6: Встретились маршрутки под номером один.
5: Радио Ваня. Ближе и роднее.

канал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 14 июля, днем в Омске без осадков и плюс 24. Вечером возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 5-650-5-28-16.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Омск! Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
3: Фа-фа-фаротека!
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Я больше не боюсь.
6: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
7: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Звучит легко.
12: Радио «Ваня». Ближе.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. В августе аренда однокомнатной квартиры в Москве будет стоить в среднем 55-65 тысяч рублей в месяц. Увеличить количество овощей в рационе можно без кардинальной смены пищевых привычек. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную методическую рекомендацию ведомства, направленную в регионы. Рекомендации касаются использования цифровых технологий несовершеннолетними с учетом их возраста. В министерстве отмечают, что несмотря на отсутствие законодательного запрета, детям до 2 лет следует максимально ограничить контакт с гаджетами. Научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2 лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием, говорится в документе. В августе аренда однокомнатной квартиры в Москве будет стоить в среднем 55-65 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – от 38 до 45 тысяч, в городах-миллионниках – 25-32 тысячи рублей, спрогнозировал для газеты «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Август 2026 года станет самым дорогим месяцем для арендаторов. Стоимость долгосрочной аренды квартир может вырасти на 4-7% по сравнению с июлем, а в сегменте студий и однокомнатных квартир – на 8-10%. Главной причиной станет традиционный сезонный всплеск спроса. Конец лета – период, когда в крупные города массово приезжают студенты и специалисты, сменившие работу перед началом делового сезона. Самые доступные квартиры в это время уходят с рынка буквально за считанные дни, а иногда и часы, отметил эксперт. И в завершении выпуска. Увеличить количество овощей в рационе можно без кардинальной смены пищевых привычек. Для этого достаточно немного изменить рецепты привычных блюд, рассказала газете «Ру» эксперт программы Арина Самойлова. Один из самых простых способов – добавлять овощи в фарш. Кабачки, морковь, лук или сладкий перец делают котлеты более сочными, а после приготовления их вкус почти не ощущается. Можно также чаще использовать овощи в привычных горячих блюдах. Брокколи, шпинат, томаты, сладкий перец, шампиньоны или цукини легко добавить в омлеты, пасту, супы, запеканки, рагу и домашнюю птицу, отметила Самойлова. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 14 июля, днем в Омске без осадков и плюс 24. Вечером возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Весь июль акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51.
6: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3 этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
9: Солнце, пляж.
10: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
9: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
10: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло.
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
14: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
13: А что можно делать?
14: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
13: А официанты и администратор?
14: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
13: То есть можно начать проще?
14: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
13: Нормально.
14: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
15: Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 июля, днем в Омске без осадков и плюс 24. Вечером возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Омск. Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
11: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
10: Прям так и написать?
11: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
10: А дальше?
11: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
10: Это уже похоже на нормального помощника.
11: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.

что у меня все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Рост минимального размера оплаты труда окажет влияние на увеличение размера зарплат в 2026-2027 годах. Россиянам с первой и второй группами здоровья для участия в массовом спорте и сдачи норм ГТО с 1 сентября будет достаточно предоставить результаты диспансеризации. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Рост минимального размера оплаты труда и дефицит высококвалифицированных кадров окажут влияние на увеличение размера зарплат в 2026-2027 годах. Об этом ТАСС сообщил доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Ключевыми факторами, оказывающими влияние на рост заработных плат, не только в номинальном, но и в реальном выражении, будут выступать рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров, сказал финансист. Балынин добавил, что рост зарплат ожидается в ближайшие годы. По словам эксперта, после этого темпы будут замедляться, но показатель все равно будет превышать уровень инфляции. Россиянам с первой и второй группами здоровья для участия в массовом спорте, студенческих соревнованиях и сдачи норм ГТО с 1 сентября будет достаточно предоставить результаты диспансеризации или профосмотра. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. Главное нововведение. Гражданам с первой и второй группами здоровья больше не нужно оформлять отдельное медицинское заключение для массового спорта, студенческих соревнований и сдачи нормативов ГТО. Достаточно результатов диспансеризации или профосмотра, сказал парламентарий. И в завершении выпуска: в стрессовых ситуациях люди в первую очередь выбирают не психологические пособия или литературу по саморазвитию, а то, что дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. Это показало исследование книжной сети. Чаще всего в моменты напряжения россияне берут в руки эпический роман «Властелин колец». По мнению опрошенных, произведение Толкина помогает переключить сознание на позитивный лад, поверить в дружбу, взаимоподдержку и победу добра над злом. Второй книгой «Антистресс» стал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. По словам респондентов, размеренный ритм повествования, тонкий юмор и счастливый финал дарят читателям ощущение эмоционального спокойствия. На третьем месте детективные истории Агаты Кристи, особенно «Смерть на Ниле». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.
2: И Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 июля, днем в Омске без осадков и плюс 24. Вечером возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25.
7: Он

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33 55 22.
4: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

поездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбираю.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 июля, днем в Омске без осадков и плюс 24. Вечером возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
2: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН
5: 56-55-28-16. Я больше не боюсь.
6: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
7: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
10: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
15: Не светло.
16: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным. Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. В стрессовых ситуациях люди в первую очередь выбирают литературу, которая дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в беседе с РИА Новости. Согласно проекту производственного календаря, на следующий год новогодние праздники продлятся 11 дней. С 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 следует из материала. До этого глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать 31 декабря выходным днем за счет переноса выходного с 8 января. Он напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную методическую рекомендацию ведомства, направленную в регионы. Рекомендации касаются использования цифровых технологий несовершеннолетними с учетом их возраста. В министерстве отмечают, что несмотря на отсутствие законодательного запрета, детям до 2 лет следует максимально ограничить контакт с гаджетами. Научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2 лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием, говорится в документе. И в завершении выпуска: в стрессовых ситуациях люди в первую очередь выбирают не психологические пособия или литературу по саморазвитию, а то, что дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. Чаще всего в моменты напряжения россияне берут в руки эпический роман «Властелин колец». По мнению опрошенных, произведение Толкина помогает переключить сознание на позитивный лад, поверить в дружбу, взаимоподдержку и победу добра над злом. Второй книгой «Антистресс» стал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. По словам респондентов, размеренный ритм повествования, тонкий юмор и счастливый финал дарят читателям ощущение эмоционального спокойствия. На третьем месте детективные истории Агаты Кристи, особенно «Смерть на Ниле». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 14 июля, днем в Омске без осадков и плюс 24. Вечером возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
9: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Лето, солнце и жара.
13: В Доброцен идти пора.
14: Нужно срочно закупаться.
12: Едем в Доброцен. Ура!
14: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
13: Доброцен. Значит, можно купить больше.
15: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
16: Телефон рекламной службы 53-42-80.
17: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама. На радио «Ваня». Радио «Ваня».
18: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
19: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
18: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
19: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
20: Не светло.
21: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.
22: Вот.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Так

0: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 июля, днем в Омске без осадков и плюс 24. Вечером возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». И Бетанский Денис Сергеевич, ОДРН 56-50-28-16.
7: Империя колонок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
9: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53. Мира, 69. Корпус 3. 22-го партъезда, 51-Б.
11: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
16: 12+.
15: Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. В августе аренда однокомнатной квартиры в Москве будет стоить в среднем 55-65 тысяч рублей в месяц. Увеличить количество овощей в рационе можно без кардинальной смены пищевых привычек. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную методическую рекомендацию ведомства, направленную в регионы. Рекомендации касаются использования цифровых технологий несовершеннолетними с учетом их возраста. В министерстве отмечают, что, несмотря на отсутствие законодательного запрета, детям до 2 лет следует максимально ограничить контакт с гаджетами. Научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2 лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием, говорится в документе. В августе аренда однокомнатной квартиры в Москве будет стоить в среднем 55-65 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге от 38 до 45 тысяч, в городах-миллионниках 25-32 тысячи рублей, спрогнозировал для газеты «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Август 2026 года станет самым дорогим месяцем для арендаторов. Стоимость долгосрочной аренды квартир может вырасти на 4-7% по сравнению с июлем, а в сегменте студий и однокомнатных квартир на 8-10%. Главной причиной станет традиционный сезонный всплеск спроса. Конец лета – период, когда в крупные города массово приезжают студенты и специалисты, сменившие работу перед началом делового сезона. Самые доступные квартиры в это время уходят с рынка буквально за считанные дни, а иногда и часы, отметил эксперт. И в завершении выпуска. Увеличить количество овощей в рационе можно без кардинальной смены пищевых привычек. Для этого достаточно немного изменить рецепты привычных блюд, рассказала газете «Ру» эксперт программы Арина Самойлова. Один из самых простых способов – добавлять овощи в фарш. Кабачки, морковь, лук или сладкий перец делают котлеты более сочными, а после приготовления их вкус почти не ощущается. Можно также чаще использовать овощи в привычных горячих блюдах. Брокколи, шпинат, томаты, сладкий перец, шампиньоны или цукини легко добавить в омлеты, пасту, супы, запеканки, рагу и домашнюю птицу, отметила Самойлова. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 июля, днем в Омске без осадков и плюс 24. Вечером возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло! Ваня! Радио «Ваня».

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 июля, днем в Омске без осадков и плюс 24. Вечером возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Новая дофаминовая коллекция роллов. Только в Food Garden. Ухачева Валентина Евгеньевна, УГРН
1: 319-554-3045-901. Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-716.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Рост минимального размера оплаты труда окажет влияние на увеличение размера зарплат в 26-27 годах. Россиянам с первой и второй группами здоровья для участия в массовом спорте и сдачи норм ГТО с 1 сентября будет достаточно предоставить результаты диспансеризации. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Рост минимального размера оплаты труда и дефицит высококвалифицированных кадров окажут влияние на увеличение размера зарплат в 26-27 годах. Об этом ТАСС сообщил доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Ключевыми факторами, оказывающими влияние на рост заработных плат, не только в номинальном, но и в реальном выражении, будут выступать рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров, сказал финансист. Балынин добавил, что рост зарплат ожидается в ближайшие годы. По словам эксперта, после этого темпы будут замедляться, но показатель все равно будет превышать уровень инфляции. Россиянам с первой и второй группами здоровья для участия в массовом спорте, студенческих соревнованиях и сдаче норм ГТО с 1 сентября будет достаточно предоставить результаты диспансеризации или профосмотра. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. Главное нововведение. Гражданам с первой и второй группами здоровья больше не нужно оформлять отдельное медицинское заключение для массового спорта, студенческих соревнований и сдачи нормативов ГТО. Достаточно результатов диспансеризации или профосмотра, сказал парламентарий. И в завершении выпуска: в стрессовых ситуациях люди в первую очередь выбирают не психологические пособия или литературу по саморазвитию, а то, что дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. Это показало исследование книжной сети. Чаще всего в моменты напряжения россияне берут в руки эпический роман «Властелин колец». По мнению опрошенных, произведение Толкина помогает переключить сознание на позитивный лад, поверить в дружбу, взаимоподдержку и победу добра над злом. Второй книгой «Антистресс» стал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. По словам респондентов, размеренный ритм повествования, тонкий юмор и счастливый финал дарят читателям ощущение эмоционального спокойствия. На третьем месте детективные истории Агаты Кристи, особенно «Смерть на Ниле». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 14 июля, днем в Омске без осадков и плюс 24. Вечером возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня». Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Мне светло.
7: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
8: Не светло.
9: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.ру.
10: Радио Ваня. Всегда.

0: Анита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 июля, днем в Омске без осадков и плюс 24. Вечером возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Омск, встречай! Скоро открываем мидийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич, ОДН 560-50-28-716.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным. Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. В стрессовых ситуациях люди в первую очередь выбирают литературу, которая дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в беседе с РИА Новости. Согласно проекту производственного календаря, на следующий год новогодние праздники продлятся 11 дней. С 31 декабря 2026 года по 10 января 2027, следует из материала. До этого глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать 31 декабря выходным днем за счет переноса выходного с 8 января. Он напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную методическую рекомендацию ведомства, направленную в регионы. Рекомендации касаются использования цифровых технологий несовершеннолетними с учетом их возраста. В министерстве отмечают, что несмотря на отсутствие законодательного запрета, детям до 2 лет следует максимально ограничить контакт с гаджетами. Научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2 лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием, говорится в документе. И в завершении выпуска: в стрессовых ситуациях люди в первую очередь выбирают не психологические пособия или литературу по саморазвитию, а то, что дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. Чаще всего в моменты напряжения россияне берут в руки эпический роман «Властелин колец». По мнению опрошенных, произведение Толкина помогает переключить сознание на позитивный лад, поверить в дружбу, взаимоподдержку и победу добра над злом. Второй книгой «Антистресс» стал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. По словам респондентов, размеренный ритм повествования, тонкий юмор и счастливый финал дарят читателям ощущение эмоционального спокойствия. На третьем месте детективные истории Агаты Кристи, особенно «Смерть на Ниле». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 июля, днем в Омске без осадков и плюс 24. Вечером возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень. И мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда, 51Б.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
11: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Мне светло.
14: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
15: Не светло.
12: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 июля, днем в Омске без осадков и плюс 24. Вечером возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. В августе аренда однокомнатной квартиры в Москве будет стоить в среднем 55-65 тысяч рублей в месяц. Увеличить количество овощей в рационе можно без кардинальной смены пищевых привычек. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную методическую рекомендацию ведомства, направленную в регионы. Рекомендации касаются использования цифровых технологий несовершеннолетними с учетом их возраста. В министерстве отмечают, что несмотря на отсутствие законодательного запрета, детям до 2 лет следует максимально ограничить контакт с гаджетами. Научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2 лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием, говорится в документе. В августе аренда однокомнатной квартиры в Москве будет стоить в среднем 55-65 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге от 38 до 45 тысяч, в городах-миллионниках 25-32 тысячи рублей, спрогнозировал для газеты «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Август 2026 года станет самым дорогим месяцем для арендаторов. Стоимость долгосрочной аренды квартир может вырасти на 4-7% по сравнению с июлем, а в сегменте студий и однокомнатных квартир на 8-10%. Главной причиной станет традиционный сезонный всплеск спроса. Конец лета – период, когда в крупные города массово приезжают студенты и специалисты, сменившие работу перед началом делового сезона. Самые доступные квартиры в это время уходят с рынка буквально за считанные дни, а иногда и часы, отметил эксперт. И в завершении выпуска. Увеличить количество овощей в рационе можно без кардинальной смены пищевых привычек. Для этого достаточно немного изменить рецепты привычных блюд, рассказала газете «Ру» эксперт программы Арина Самойлова. Один из самых простых способов – добавлять овощи в фарш. Кабачки, морковь, лук или сладкий перец делают котлеты более сочными, а после приготовления их вкус почти не ощущается. Можно также чаще использовать овощи в привычных горячих блюдах. Брокколи, шпинат, томаты, сладкий перец, шампиньоны или цукини легко добавить в омлеты, пасту, супы, запеканки, рагу и домашнюю птицу, отметила Самойлова. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 14 июля, днем в Омске без осадков и плюс 24. Вечером возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
3: Лето, солнце и жара!
4: В Доброцен идти пора!
5: Нужно срочно закупаться!
3: Едем в Доброцен! Ура!
5: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
4: Доброцен! Значит, можно купить больше!
6: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33 55 22.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
10: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
15: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
14: А что можно делать?
15: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
14: А официанты и администратор?
15: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
14: То есть можно начать проще?
15: Да, телефон, «Рестик» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
14: Нормально.
15: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. «Рестик.ком».
16: «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс», вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
17: Если тебе стало грустно,
18: не забывай меня.
17: Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: Саймон, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительно. Кстати, ты была восхитительна.

0: была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут

0: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 июля, днем в Омске без осадков и плюс 24. Вечером возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие». Реклама на радио «Ваня».
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
8: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
7: Прям так и написать?
8: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
7: А дальше?
8: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
7: Это уже похоже на нормального помощника.
8: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
9: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
10: 12+.
9: Радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Рост минимального размера оплаты труда окажет влияние на увеличение размера зарплат в 26-27 годах. Россиянам с первой и второй группами здоровья для участия в массовом спорте и сдачи норм ГТО с 1 сентября будет достаточно предоставить результаты диспансеризации. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Рост минимального размера оплаты труда и дефицит высококвалифицированных кадров окажут влияние на увеличение размера зарплат в 26-27 годах. Об этом ТАСС сообщил доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Ключевыми факторами, оказывающими влияние на рост заработных плат, не только в номинальном, но и в реальном выражении, будут выступать рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров, сказал финансист. Балынин добавил, что рост зарплат ожидается в ближайшие годы. По словам эксперта, после этого темпы будут замедляться, но показатель все равно будет превышать уровень инфляции. Россиянам с первой и второй группами здоровья для участия в массовом спорте, студенческих соревнованиях и сдачи норм ГТО с 1 сентября будет достаточно предоставить результаты диспансеризации или профосмотра. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. Главное нововведение – гражданам с первой и второй группами здоровья больше не нужно оформлять отдельное медицинское заключение для массового спорта, студенческих соревнований и сдачи нормативов ГТО. Достаточно результатов диспансеризации или профосмотра, сказал парламентарий. И в завершении выпуска: в стрессовых ситуациях люди в первую очередь выбирают не психологические пособия или литературу по саморазвитию, а то, что дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. Это показало исследование книжной сети. Чаще всего в моменты напряжения россияне берут в руки эпический роман «Властелин колец». По мнению опрошенных, произведение Толкина помогает переключить сознание на позитивный лад, поверить в дружбу, взаимоподдержку и победу добра над злом. Второй книгой «Антистресс» стал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. По словам респондентов, размеренный ритм повествования, тонкий юмор и счастливый финал дарят читателям ощущение эмоционального спокойствия. На третьем месте детективные истории Агаты Кристи, особенно «Смерть на Ниле». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 15 июля, в Омске ночью и утром возможен дождь и до плюс 20. Днем без осадков и плюс 24. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 15 июля, в Омске ночью и утром возможен дождь и до плюс 20. Днем без осадков и плюс 24. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН
2: 56-55-28-16. Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.
7: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
8: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
9: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным. Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. В стрессовых ситуациях люди в первую очередь выбирают литературу, которая дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в беседе с РИА Новости. Согласно проекту производственного календаря, на следующий год новогодние праздники продлятся 11 дней. С 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 следует из материала. До этого глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать 31 декабря выходным днем за счет переноса выходного с 8 января. Он напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную методическую рекомендацию ведомства, направленную в регионы. Рекомендации касаются использования цифровых технологий несовершеннолетними с учетом их возраста. В министерстве отмечают, что несмотря на отсутствие законодательного запрета, детям до 2 лет следует максимально ограничить контакт с гаджетами. Научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2 лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием, говорится в документе. И в завершении выпуска: в стрессовых ситуациях люди в первую очередь выбирают не психологические пособия или литературу по саморазвитию, а то, что дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. Чаще всего в моменты напряжения россияне берут в руки эпический роман «Властелин колец». По мнению опрошенных, произведение Толкина помогает переключить сознание на позитивный лад, поверить в дружбу, взаимоподдержку и победу добра над злом. Второй книгой «Антистресс» стал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. По словам респондентов, размеренный ритм повествования, тонкий юмор и счастливый финал дарят читателям ощущение эмоционального спокойствия. На третьем месте детективные истории Агаты Кристи, особенно «Смерть на Ниле». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето. Отпуск.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 15 июля, в Омске ночью и утром возможен дождь и до плюс 20. Днем без осадков и плюс 24. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Солнце, пляж.
9: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
10: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
9: Доброцен. Все для вашего счастливого лето.
11: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
12: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
13: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
16: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
15: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
16: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
17: Не светло.
18: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Ваня. Радио «Ваня».

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра, 15 июля, в Омске ночью и утром возможен дождь и до плюс 20. Днем без осадков и плюс 24. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
0: Реклама на радио «Ваня». Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
5: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. В августе аренда однокомнатной квартиры в Москве будет стоить в среднем 55-65 тысяч рублей в месяц. Увеличить количество овощей в рационе можно без кардинальной смены пищевых привычек. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную методическую рекомендацию ведомства, направленную в регионы. Рекомендации касаются использования цифровых технологий несовершеннолетними с учетом их возраста. В министерстве отмечают, что несмотря на отсутствие законодательного запрета, детям до 2 лет следует максимально ограничить контакт с гаджетами. Научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2 лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием, говорится в документе. В августе аренда однокомнатной квартиры в Москве будет стоить в среднем 55-65 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге от 38 до 45 тысяч, в городах-миллионниках 25-32 тысячи рублей, спрогнозировал для газеты «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Август 2026 года станет самым дорогим месяцем для арендаторов. Стоимость долгосрочной аренды квартир может вырасти на 4-7% по сравнению с июлем, а в сегменте студий и однокомнатных квартир на 8-10%. Главной причиной станет традиционный сезонный всплеск спроса. Конец лета – период, когда в крупные города массово приезжают студенты и специалисты, сменившие работу перед началом делового сезона. Самые доступные квартиры в это время уходят с рынка буквально за считанные дни, а иногда и часы, отметил эксперт. И в завершении выпуска. Увеличить количество овощей в рационе можно без кардинальной смены пищевых привычек. Для этого достаточно немного изменить рецепты привычных блюд, рассказала газете «Ру» эксперт программы Арина Самойлова. Один из самых простых способов – добавлять овощи в фарш. Кабачки, морковь, лук или сладкий перец делают котлеты более сочными, а после приготовления их вкус почти не ощущается. Можно также чаще использовать овощи в привычных горячих блюдах. Брокколи, шпинат, томаты, сладкий перец, шампиньоны или цукини легко добавить в омлеты, пасту, супы, запеканки, рагу и домашнюю птицу, отметила Самойлова. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Увидимся, блин.
1: Погода. Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 15 июля, в Омске ночью и утром возможен дождь и до плюс 20. Днем без осадков и плюс 24. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Ваня».

0: Ленин, 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 98-58-58.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло! От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 15 июля, в Омске ночью и утром возможен дождь и до плюс 20. Днем без осадков и плюс 24. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: авто с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папиа Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Рост минимального размера оплаты труда окажет влияние на увеличение размера зарплат в 2026-2027 годах. Россиянам с первой и второй группами здоровья для участия в массовом спорте и сдачи норм ГТО с 1 сентября будет достаточно предоставить результаты диспансеризации. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Рост минимального размера оплаты труда и дефицит высококвалифицированных кадров окажут влияние на увеличение размера зарплат в 2026-2027 годах. Об этом ТАСС сообщил доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Ключевыми факторами, оказывающими влияние на рост заработных плат, не только в номинальном, но и в реальном выражении, будут выступать рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров, сказал финансист. Балынин добавил, что рост зарплат ожидается в ближайшие годы. По словам эксперта, после этого темпы будут замедляться, но показатель все равно будет превышать уровень инфляции. Россиянам с первой и второй группами здоровья для участия в массовом спорте, студенческих соревнованиях и сдачи норм ГТО с 1 сентября будет достаточно предоставить результаты диспансеризации или профосмотра. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. Главное нововведение – гражданам с первой и второй группами здоровья больше не нужно оформлять отдельное медицинское заключение для массового спорта, студенческих соревнований и сдачи нормативов ГТО. Достаточно результатов диспансеризации или профосмотра, сказал парламентарий. И в завершении выпуска: в стрессовых ситуациях люди в первую очередь выбирают не психологические пособия или литературу по саморазвитию, а то, что дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. Это показало исследование книжной сети. Чаще всего в моменты напряжения россияне берут в руки эпический роман «Властелин колец». По мнению опрошенных, произведение Толкина помогает переключить сознание на позитивный лад, поверить в дружбу, взаимоподдержку и победу добра над злом. Второй книгой «Антистресс» стал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. По словам респондентов, размеренный ритм повествования, тонкий юмор и счастливый финал дарят читателям ощущение эмоционального спокойствия. На третьем месте детективные истории Агаты Кристи, особенно «Смерть на Ниле». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в природе.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 15 июля, в Омске ночью и утром возможен дождь и до плюс 20. Днем без осадков и плюс 24. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Черемшой.
1: Весь июль акция. Скидки на шашлык с Черемшой.
0: Шашлык новый с Черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи — это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
4: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5-650-3-27-716.
3: Пускай на улице жара! Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета от 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
11: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
11: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
12: Мне светло.
13: Застройщик ООО «СЗМ». Личный ручей. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: за меня.
1: Солнышко в руках.
2: И венок из звезд в небесах.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра, 15 июля, в Омске ночью и утром возможен дождь и до плюс 20. Днем без осадков и плюс 24. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Спасибо, это долго. Пиши «СПС». Компания «СПС» быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию «СПС» 38-61-10.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: слышишь меня? Скажи, не молчи.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным. Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. В стрессовых ситуациях люди в первую очередь выбирают литературу, которая дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в беседе с РИА Новости. Согласно проекту производственного календаря, на следующий год новогодние праздники продлятся 11 дней. С 31 декабря 2026 года по 10 января 2027, следует из материала. До этого глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать 31 декабря выходным днем за счет переноса выходного с 8 января. Он напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную методическую рекомендацию ведомства, направленную в регионы. Рекомендации касаются использования цифровых технологий несовершеннолетними с учетом их возраста. В министерстве отмечают, что несмотря на отсутствие законодательного запрета, детям до 2 лет следует максимально ограничить контакт с гаджетами. Научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2 лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием, говорится в документе. И в завершении выпуска: в стрессовых ситуациях люди в первую очередь выбирают не психологические пособия или литературу по саморазвитию, а то, что дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. Чаще всего в моменты напряжения россияне берут в руки эпический роман «Властелин колец». По мнению опрошенных, произведение Толкина помогает переключить сознание на позитивный лад, поверить в дружбу, взаимоподдержку и победу добра над злом. Второй книгой «Антистресс» стал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. По словам респондентов, размеренный ритм повествования, тонкий юмор и счастливый финал дарят читателям ощущение эмоционального спокойствия. На третьем месте детективные истории Агаты Кристи, особенно «Смерть на Ниле». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Тополиный пух. Жара. Июль.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 15 июля, в Омске ночью и утром возможен дождь и до плюс 20. Днем без осадков и плюс 24. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33 55 22.
8: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378 377.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Я больше не боюсь.
5: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
6: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето, солнце и жара.
9: В Доброцен идти пора.
10: Нужно срочно закупаться.
8: Едем в Доброцен. Ура!
10: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
9: Доброцен. Значит, можно купить больше.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Реклама на радио Ваня.
13: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
14: 12+.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 15 июля, в Омске ночью и утром возможен дождь и до плюс 20. Днем без осадков и плюс 24. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. И.П. Танский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-716.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папиа Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
12: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
12: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
13: Не светло.
10: Застройщик ООСС «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Отпуск за свой счет без сохранения зарплаты обычно можно оформить по соглашению сторон по заявлению сотрудника. Компания Honda разработала программу сертификации, которая оценивает уровень владения сотрудниками инструментами искусственного интеллекта. Теннис, бадминтон и футбол оказались самыми полезными видами спорта с точки зрения увеличения продолжительности жизни. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Отпуск за свой счет без сохранения зарплаты обычно можно оформить по соглашению сторон по заявлению сотрудника, причем работодатель может и отказать в его предоставлении. Однако в ряде случаев он гарантируется по закону, рассказал RT юрист по трудовому праву HeadHunter Александр Кузнецов. Он напомнил, что в частности работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск до 5 календарных дней при серьезных семейных обстоятельствах, включая рождение ребенка, регистрацию брака или смерть близких родственников. Кроме того, работающим инвалидам гарантируется отпуск без сохранения зарплаты длительностью до 60 календарных дней. Компания Honda Motor разработала трехуровневую программу сертификации, которая оценивает уровень владения сотрудниками инструментами искусственного интеллекта с помощью письменных экзаменов и собеседований. Сотрудники, достигшие высшего уровня квалификации, могут рассчитывать на ежемесячную премию в размере около $920. Пока программа охватывает лишь небольшую часть персонала. Из примерно 45 тысяч сотрудников Honda сертификацию прошли около 280 человек, а максимальную надбавку получает менее 10 специалистов. В ближайшие годы компания намерена увеличить число сертифицированных сотрудников до 1000, рассчитывая, что они помогут ускорить внедрение ИИ и в остальных подразделениях. В Honda считает, что автоматизация и искусственный интеллект способны повысить эффективность бизнеса на фоне сложной финансовой ситуации. И в завершении выпуска: теннис, бадминтон и футбол оказались самыми полезными видами спорта с точки зрения увеличения продолжительности жизни, рассказал научный обозреватель Владимир Логовский. По его словам, такие результаты показало масштабное исследование датских ученых, которое длилось 25 лет. Специалисты сравнивали, как разные виды физической активности связаны с продолжительностью жизни. Логовский отметил, что первое место занял большой теннис. По данным исследования, он связан с увеличением продолжительности жизни в среднем на 9 лет 7 месяцев. На втором месте оказался бадминтон 6 лет 2 месяца, на третьем футбол 4 года 7 месяцев. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня бодрит и освежает.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: «Угадай фильм».
1: Горячий солнечный привет всем, кто слушает радио «Ваня» из города Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай, и прямо сейчас настало время вернуться к нашей любимой киношной игрушке под названием «Угадай фильм». Правила многим известны, но все-таки напомню. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, в срочном порядке наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодняшний фильм навеяло, конечно же, лето. А еще воспоминания о тех славных временах, когда я отдыхал в пионерском лагере. Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Кажется, что ты и раньше все это видел тысячу раз. Но в этот раз вдруг остолбенел. Внезапно пораженный. Как невообразимо прекрасно. Эта девушка. И эти деревья. Эта река.
1: Если вспомнили название этой чудеснейшей советской кинокартины, звоните, друзья, 325-696, код города 812. А как же будем поощрять победителя? А фирменным шопером от радио «Ваня» такой у нас сегодня подарок. Звоните, друзья, всем удачи!
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 15 июля, в Омске ночью и утром возможен дождь и до плюс 20. Днем без осадков и плюс 24. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53 42 80.
10: Реклама для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

тебя, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: чудесный.
1: Давайте.
2: Кажется, что ты и раньше все это видел тысячу раз. Но в этот раз вдруг остолбенел. Внезапно пораженный. Как невообразимо прекрасно. Эта девушка. И эти деревья. Эта река.
0: Итак, Алексей, расскажите нам, что же это за фильм?
1: Это фильм «100 дней после детства».
3: Угадал!
0: Это совершенно правильный ответ. «100 дней после детства». А о какой девушке-то шла речь?
1: Я забыл, как зовут там девчонок, которые снимались.
0: Нет, я...
1: Но фильм очень хороший.
0: Вожатый сейчас рассказывал. Река, девушка, как она невообразимо прекрасна.
1: Там была девушка Соня, а вторую вот я забыл, как звали.
0: Ну, дай бог с ним. Речь-то шла о Джоконде в данном случае. А они картину там обсуждали. Скажите, Алексей, а вам довелось отдыхать в пионерских лагерях?
1: Слушайте, да, в детстве был в зеркальном спортлагере. Очень хороший.
0: А было у вас там вот это все, там, кидание подушками, зубная паста?
1: Нет? Еще как. Конечно, конечно.
0: Это старые добрые традиции, которые никто не нарушает. Вот у меня, Алексей, знаете, какая история? Я, когда еще был маленьким, я всегда доживал только до родительского дня. Когда родители приезжали, они всегда меня забирали, потому что я дико скучал. А потом лет в 14 случилось вот то, что случилось с героем истории под названием «100 дней после детства». Понимаете, о чем говорю, да? Алло. Да, проблемы у нас с телефонной связью. Тем не менее, Алексей успел произнести название фильма. Стало быть, он уже автоматически победитель. Рассказываю. Я, конечно же, как и герой фильма, влюбился. И до конца смены продержался. Правда, с этой девочкой у меня впоследствии ничего так и не вышло. Но воспоминания остались, конечно, самые теплые, добрые и светлые. Друзья мои, наши поздравления. Алексей, ему в подарок достается фирменный шопер от радио Ваня. Завтра вернемся к нашей любимой игре «Угадай фильм». Всем хорошего дня!
3: «Угадай фильм» на радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Наверное, это мой рай.
1: Искать его отражение.
0: Радио Ваня ближе и роднее.
2: Что если тушу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 15 июля, в Омске ночью и утром возможен дождь и до плюс 20. Днем без осадков и плюс 24. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
3: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
0: Реклама на радио «Ваня».
4: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений.
11: Сибирская медиагруппа.
10: Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья мои, к середине июля в большинстве регионов ягода смородина достигает пика зрелости. Ягоды наливаются соком, а их аромат становится особенно насыщенным. Поэтому неудивительно, что 14 июля отмечается День смородины. Именно об этой вкусной ягоде и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Смородина – настоящая русская классика. Издавна ее выращивали в монастырских садах в качестве лекарственного растения и даже называли монастырским виноградом.
0: Четвертое место.
1: Считается, что привычное название ягоды произошло от старославянского слова «смород», которое означало «сильный аромат». Действительно, стоит лишь растереть в ладонях лист черной смородины, и в воздухе сразу разливается тот самый узнаваемый аромат. Есть и другая версия происхождения названия от слова «самородок».
0: Третье место.
1: С биологической точки зрения, самым близким родственником смородины является крыжовник. Оба растения относятся к порядку камнеломкоцветные. Ух ты! Выговорил.
0: Второе место.
1: Российские морозостойкие сорта черной смородины могут переносить морозы до минус 40, минус 50, тогда как европейские сорта повреждаются при минус 30-35.
0: Первое место.
1: Смородина богата витаминами, особенно витамином С, а также минералами и антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет, поддерживают зрение и улучшают состояние кожи и сосудов.
0: Великолепная пятерка. Лето каждый день на радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Министерство труда пока не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным. Выплата на подготовку ребенка к школе должна стать обязательной. Уже в возрасте 3 месяцев младенцы способны отличать настоящую музыку от набора случайных звуков. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в беседе с РИА Новости. Согласно проекту производственного календаря, на следующий год новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027, следует из материала. До этого глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать 31 декабря выходным днем за счет переноса выходного с 8 января. Он напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. Выплата на подготовку ребенка к школе должна стать обязательной и составлять не менее 15 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его словам, выплата должна быть федеральной, однако и регионы могут предусмотреть свою поддержку. То есть должна быть и федеральная, и региональная выплаты для подготовки к школе на каждого ученика в семье, сказал заместитель секретаря Общественной палаты. И в завершении выпуска. Уже в возрасте 3 месяцев младенцы способны отличать настоящую музыку от набора случайных звуков, а к году начинают осознанно двигаться под мелодию. К такому выводу пришли исследователи из Австрии и Италии. Ученые обследовали 79 детей в возрасте 3, 6 и 12 месяцев. Во время эксперимента младенцам включали инструментальные детские песни и их специально искаженные версии, в которых были нарушены ритм и последовательность нот. Выяснилось, что младенцы уже в возрасте 3 месяцев реагировали на настоящую музыку значительно сильнее, чем на хаотичный набор звуков. Это говорит о том, что мозг начинает распознавать музыкальную структуру уже в первые месяцы жизни. Однако двигательная реакция развивается гораздо медленнее. У детей 3 и 6 месяцев движения практически не зависели от того, какая музыка звучала. Лишь к 12 месяцам дети начинали заметно активнее двигать верхней частью тела, когда слышали настоящие песни. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 15 июля, в Омске ночью и утром возможен дождь и до плюс 20. Днем без осадков и плюс 24. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25.
7: Омск.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
4: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
10: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
9: А что можно делать?
10: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
9: А официанты и администратор?
10: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
9: То есть можно начать проще?
10: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
9: Нормально.
10: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! По-моему, совершенно справедливо мне, как истинному патриоту, было начать накануне нашу футбольную коллекцию с рассказа о фильме, который был посвящен Льву Ивановичу Яшину. Ну а сегодня настало время другой выдающейся футбольной личности. Да-да-да, друзья мои, уверен, многие уже догадались. Еще раз хочу откровенно признаться, я не являюсь страстным поклонником футбола, но когда я случайно в ночи на одном из телеканалов увидел эту картину, я не смог оторваться. Речь идет о фильме «Пеле. Рождение легенды». Именно его и хочу порекомендовать вам сегодня на вечер. Это потрясающая история стремительного восхождения талантливого мальчика Пеле из трущоб Сан-Паулу от дворовой босоногой команды до победы на чемпионате мира. Вообще сложно описать, что чувствуешь, когда смотришь фильм о человеке, который стал символом целой эпохи футбола. На экране скорее история даже не о футболе, а история становления духа про мальчика, который вырос в грязи среди нищеты, боли, но у которого внутри что-то горело так ярко, что даже вся страна она не могла это игнорировать. Это кино про веру в себя, про борьбу, про то, как даже из самого далекого и бедного уголка можно взлететь так высоко, что тебя услышит и увидит весь мир. Кино на вечер. «Пеле. Рождение легенды». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Ваня.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пух жараю.
2: А помнишь, раньше был там?
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Beautiful Boys и Бустерео. Нежная любовь 2.0.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Друзья мои, представляете, искусственный интеллект может использоваться не во благо, а совсем даже наоборот. А в данном случае для создания некой лживой рекламы. И вот жертвой ее стала девушка, которая захотела заказать себе коробку экзотических сладостей. Ну, действительно, на фотке в интернете удивительный набор вкусностей, упаковки такие необычные, хотя родители покупательницы пытались ее отговорить, подозревая, что фотография не настоящая, девушка все-таки настояла на своем и быстро убедилась в правоте мамы с папой. Вместо яркой подарочной коробки девушка получила просто картонную упаковку, в которой лежал пакетик острых чипсов. Такую экзотику можно купить в любом магазине на автозаправке. Никаких редких сладостей, необычных вкусов или оригинального оформления не было. Хочется верить, что сладкоежка, попавшаяся на приманку, все-таки сделала некоторые выводы. Да, видимо, девушка не знала, что если на заборе написано название какой-то вещи, это совсем не обязательно, что за забором находится именно она. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 15 июля, в Омске ночью и утром возможен дождь и до плюс 20. Днем без осадков и плюс 24. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
6: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
5: Прям так и написать?
6: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
5: А дальше?
6: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
5: Это уже похоже на нормального помощника.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 15 июля, в Омске ночью и утром возможен дождь и до плюс 20. Днем без осадков и плюс 24. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня».
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
6: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Тополиный пух. Жара. Июль.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Спустя 2 года после официального развода певица Алсу поделилась подробностями личной жизни. В беседе с журналистами артистка развеяла слухи о трудностях в поиске партнера, отметив, что ее сердце свободно, однако дефицита внимания со стороны мужчин она не испытывает. Отвечая на вопросы прессы, Алсу с юмором подошла к теме свиданий. «Думаете, мне нужен мужчина? А может быть, это я ему нужна?» В шутливом тоне она прокомментировала и потенциальную регистрацию на дейтинг-сервисах, добавив, что если бы решилась на это, то использовала бы для профиля лишь свои лучшие фотографии. Помимо личных тем, артистка объяснила позицию относительно участия в медийных проектах. Несмотря на регулярное предложение продюсеров присоединиться к популярным реалити-шоу, Алсу отвечает отказом. Певица подчеркнула, что для нее принципиально важен привычный уровень комфорта, наличие теплой постели и возможности принять душ. Ну что ж, по-моему, естественное желание.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица Риана выступила в качестве специального гостя на концерте Jay-Z в Нью-Йорке. Как сообщает Голливуд Репортер, это появление стало первым крупным выходом артистки на сцену за последние 3 года, с учетом перерыва после февраля 23-го. Выступление прошло на стадионе Yankee Stadium в рамках серии концертов, посвященных 30-летию музыкальной карьеры рэпера. Риана и Jay-Z совместно исполнили трек «Run This Town». Для выхода на сцену певица выбрала образ, состоящий из блузки и укороченных кожаных брюк, дополненных аксессуарами в виде ремней. Ранее в рамках этих же юбилейных мероприятий на сцене уже появлялась дочь Jay-Z и Бейонсе. Продемонстрировав музыкальные навыки, предыдущим масштабным выступлением Рианы было шоу в перерыве матча Super Bowl, состоявшееся 12 февраля 2023 года. В настоящее время в СМИ и социальных сетях активно обсуждаются слухи о возможной 4-й беременности певицы. Поводом для подобных обсуждений стали недавние фотографии артистки, сделанные папарацци. Да, от этих парней уж точно не спрячешься.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: Осипроцентр.
3: По данным синоптиков, завтра, 15 июля, в Омске ночью и утром возможен дождь и до плюс 20. Днем без осадков и плюс 24. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден.

0: новая дофаминовая коллекция роллов. Только в Food Garden. Ибомхачева Валентина Евгеньевна, ОГРН
1: 319-554-3045-901. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528. В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б. Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН
3: 560-51-28-716. Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33 55 22.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
9: 12+.

0: Реклама на радио Ваня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53. Мира, 69. Корпус 3. 22-го партъезда, 51.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
0: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
7: Алло!

0: От старославянского слова «смород», которое означало «сильный аромат». Действительно, стоит лишь растереть в ладонях лист черной смородины, и в воздухе сразу разливается тот самый узнаваемый аромат. Есть и другая версия происхождения названия от слова «самородок».
1: Третье место.
0: С биологической точки зрения, самым близким родственником смородины является крыжовник. Оба растения относятся к порядку камнеломкоцветные. Ух ты, выговорил.
1: Второе место.
0: Российские морозостойкие сорта черной смородины могут переносить морозы до минус 40, минус 50, тогда как европейские сорта повреждаются при минус 30-35.
1: Первое место.
0: Смородина богата витаминами, особенно витамином С, а также минералами и антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет, поддерживают зрение и улучшают состояние кожи и сосудов.
1: Великолепная пятерка. Твое лучшее лето на радио «Ваня».

секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: всех. Признайся, что любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Когда моя дочь была маленькой, ну, конечно, мы посещали неоднократно всяческие заведения общепита. Ну да, детская комната, всякие прыгалки-скакалки, но зачастую лично мне это не приносило удовольствия, потому что дети-то все разные, и некоторые ведут себя совершенно непредсказуемо. Вот именно для таких деток и были придуманы меры в калифорнийском ресторане Chess Hue. И там родители должны внимательно следить за своими отпрысками. Все дело в том, что в ресторане действуют штрафы за неподобающее поведение юных клиентов. Потому что владелец этого заведения уверен, что негоже превращать ресторан в игровую площадку. Беготня между столиками, крики и шум, порча ресторанного имущества – все это может стать причиной штрафа. Известно уже несколько случаев. Одна семья заплатила $327 после того, как ребенок разбил терминал для оплаты. Другая – $109 за рисунки на столе. А еще одних родителей оштрафовали за разбитую чайную чашку. Ну, наверное, за разбитую посуду штрафовать – это некий перебор, с кем не бывает. Но, однако, многие такую жесткую политику ресторана поддержали, отметив, что родители должны отвечать за поступки своих чад, а другие гости имеют право спокойно наслаждаться едой, не отвлекаясь на шумы и беспорядки от чужих детей. Их, конечно, тоже можно понять. А вообще, мне кажется, для таких походов нужно выбирать какие-то специальные семейные места. Друзья мои, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Весь июль акция. Скидки на шашлык с черемшой. Шашлык новый с
1: черемшой. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен, ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен, значит, можно купить больше.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! По-моему, совершенно справедливо мне, как истинному патриоту, было начать накануне нашу футбольную коллекцию с рассказа о фильме, который был посвящен Льву Ивановичу Яшину. Ну а сегодня настало время другой выдающейся футбольной личности. Да-да-да, друзья мои, уверен, многие уже догадались. Еще раз хочу откровенно признаться, я не являюсь страстным поклонником футбола, но когда я случайно в ночи на одном из телеканалов увидел эту картину, я не смог оторваться. Речь идет о фильме «Пеле. Рождение легенды». Именно его и хочу порекомендовать вам сегодня на вечер. Это потрясающая история стремительного восхождения талантливого мальчика Пеле из трущоб Сан-Паулу от дворовой босоногой команды до победы на чемпионате мира. Вообще сложно описать, что чувствуешь, когда смотришь фильм о человеке, который стал символом целой эпохи футбола. На экране скорее история даже не о футболе, а история становления духа про мальчика, который вырос в грязи среди нищеты, боли, но у которого внутри что-то горело так ярко, что даже вся страна не могла это игнорировать. Это кино про веру в себя, про борьбу, про то, как даже из самого далекого и бедного уголка можно взлететь так высоко, что тебя услышит и увидит весь мир. Кино на вечер. «Пеле. Рождение легенды». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Друзья мои, представляете, искусственный интеллект может использоваться не во благо, а совсем даже наоборот. А в данном случае для создания некой лживой рекламы. И вот жертвой ее стала девушка, которая захотела заказать себе коробку экзотических сладостей. Ну, действительно, на фотке в интернете удивительный набор вкусностей, упаковки такие необычные, хотя родители покупательницы пытались ее отговорить, подозревая, что фотография не настоящая, девушка все-таки настояла на своем и быстро убедилась в правоте мамы с папой. Вместо яркой подарочной коробки девушка получила просто картонную упаковку, в которой лежал пакетик острых чипсов. Такую экзотику можно купить в любом магазине на автозаправке. Никаких редких сладостей, необычных вкусов или оригинального оформления не было. Хочется верить, что сладкоежка, попавшаяся на приманку, все-таки сделала некоторые выводы. Да, видимо, девушка не знала, что если на заборе написано название какой-то вещи, это совсем не обязательно, что за забором находится именно она. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Все, что ты любишь. Радио Баня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Сильная волна, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдии. Море предатель.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Летний, жаркий, твой радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительно. Кстати, ты была

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: восхитительной. Кстати, ты была восхитительной.
1: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: без тебя.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть,
1: хоть ты сволочь, я тебя все равно

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Звезды

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.